0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Вопросов много.
1: Сколько дорогущих солнцезащитных очков ты снова потеряешь этим летом?
2: Сколько клещей ждут тебя в лесу?
3: Сколько цифр в номере твоего телефона?
0: Ответ один.
4: Максимум! Максимум!
5: Максимум!

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. Hey, Russia, we are 3 days...

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
0: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже...

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799. Максимум. Музыка с характером.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Друзья!
1: Здорово!
0: В эфире утреннее шоу на радио Максимум. Всем здравствуйте, да. Вот такая радость переполняет нас и от того, что хорошая погодка в Москве. Несмотря на то, что пасмурно, да, и какой-то слабый дождичек вроде как намечался и намечается, и был, и будет, то плюс 19 градусов и до плюс 23 прогреет сегодня воздух, а это значит, что лето в августе все еще с нами. Фух!
1: А кто еще с вами?
0: С нами еще эксперт в области трибюта Judas Priest Дмитрий Шиманский. Здрасте.
1: Здрасте. Вообще для многих звучит словосочетание вот это трибют Judas Priest, сразу три слова абсолютно неведомых. Это, то есть, я вел фестиваль на этих выходных, а там выступали клоны настоящих групп. То есть,
0: не клованы, а клоны.
1: Да, клоны. Представьте себе, вот есть легендарный коллектив Judas Priest конца 60-х годов.
0: Да-да-да.
1: Сколоченный, многократно поменявший состав. И вот полный клон.
0: Но с неизменным вокалистом.
1: Который ушел и вернулся, кстати.
0: А, да?
1: Там тоже ситуацион
0: так.
1: был. И так вот они на сцене. А я этот стиль не очень люблю.
0: Ну,
1: вот эти динозавры рока, ну извините. Да-да-да. Но вот я послушал. Могу сказать, слушайте, ну ничего себе вообще, просто мама не горюй.
0: Круто.
1: The Priest группа называется, гляньте на всякий случай. Очень интересно, вообще для входа вот в heavy metal олдскульный вполне
0: но
1: себе.
0: Но там есть и свои подводные камни у Judas
1: там
0: Priest.
1: Есть, там, да, подводные камни в виде причиндала, обтянутого кожей.
0: И это неспроста.
1: С шипами, конечно.
0: И это все неспроста.
1: А Чаки Бой рязанский такой.
0: Да, а я гонял с семьей под Рязань, и могу небольшой подрезан сделал. Я могу сказать, что кайф, леса, поля. Ля, тоже хорошая, иногда не очень погода. Все эти есенинские дела, он же там рядом, Константин, описал свои стихотворения, поэмы. Короче, рекомендацион полный, плюс 2 килограмма. С понедельника снова на диете, как, впрочем, и каждый понедельник. У нас с вами тоже...
1: Вернулся развощеким.
0: Вернулся развощеким. У нас с вами тоже каждый понедельник в утреннем шоу что? Вот это факт с рамкой для автомобиля в номер мы разыгрываем.
1: Кстати, наконец-то рамка, хочу сказать.
0: Слава богу. Автовопрос задаем, вы отвечаете, тему раскатываем.
1: Новости будут по-любому.
0: Аудиоконкурс. Конкурс замутим?
1: Однозначно.
0: Ну что, тогда не вижу препятствий для того, чтобы не включить классную музыку. В этом часе Рамштайн, Red Hot Chili Peppers, Fallout Boy, Fatboy Slim, Lenny Kravitz, Black Sabbath, прямо сейчас группа Metallica с супер-мега-крутейшим и довольно тяжелым треком под названием I Disappear. Друзья, присоединяемся. Этот понедельник будет мощным, крутым и громким. Поэтому прямо сейчас все вместе. Понеслась!

0: Шуманский.
1: Это были Klaxons Golden Scans в эфире. Ну а прямо сейчас эфирит Дмитрий Шуманский со своими новостями.
0: Новость на радио Максимум.
2: Очень волнительно, потому что это первая новость моя после отпуска.
1: Я тебя поздравляю.
2: Нельзя ударить грязь лицом. Ну, я даже думал, что ее не рассказывать, чтобы хуже не было. Тем не менее, да?
1: Ну, ладненько. Будет.
2: Будет. Уж поверьте мне. Значит, это ж новость для всех романтически настроенных граждан Российской Федерации.
1: Ой, как мило, как хорошо.
2: И, кстати, граждан других государств, потому что она планетарного масштаба, на самом-то деле, никто не сможет отнять ее у вас. Все парочки, которые хотят немножко внести больше романтики в свои отношения, могут воспользоваться распоследнейшим трендом и найти снимок НАСА, опубликованный в день их знакомства.
1: Да.
2: Есть специальный архив, да. APOD, прям сайт легко ищется. Ага. Там есть изображение почти на любую дату, начиная с 95-го года. Я думаю, что вы, дорогие слушатели, чуть позже начали встречаться друг с другом.
1: И что там показывают?
2: Значит, там показывают галактики, туманности, планеты, астрографии и космические визуализации разного рода. Чего только нет. Открываете архивчик, находите день вашего знакомства, соответственно, открываете фоточку и понимаете состояние Вселенной или отдельного ее уголка прямо на дату вашего знакомства. Как это выглядело?
1: Да там же ни черта не меняется, нет?
2: Постоянные изменения. Звезды взрываются, появляются черные дыры. Ты что мне это рассказываешь?
1: Все это время какая-то движуха происходила.
2: Нон-стоппинг полный.
1: Мы не знали, живем тут, не в курсе. Так, слушай, ну это очень круто. Слушай, а где, еще раз напомни, расскажи, это все можно провернуть.
2: Очень просто, вам надо зайти на сайт НАСА.
1: Все, спасибо.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: и Шуманский.
1: Мне кажется, надо на официальном каком-то, да, в таком уровне заменить «woman» в этой песне на «рамка».
2: Кстати, да, потому что эта песня...
1: «Американ» на максимум.
2: Ну что, эта песня не первый раз, кстати, становится предвестником розыгрыша рамки на радио «Максимум».
1: «Максимум рамка».
2: Соответственно, что? Если уж о рамке заговорили, то надо ее и разыграть. Мы официально объявляем о, значит, открытии и заявочного сезона. Вы пишете нам на специальный номер, который чуть позже озвучит специально обученный мужик.
1: Так.
2: Какую-нибудь классную заявку, где вы доказываете, что именно вам нужна рамка для автомобильного номера. Вы можете прибегать к разного рода уловкам и хитростям. Главное, не обманывайте ни в коем случае.
1: Да, потому что мы знаем, мы сразу видим, кому нужна рамка по-настоящему, а кому она нафиг не нужна.
2: Мы читаем ваши заявочки и с чеки-боем, максимально субъективно и по-самодурски. Иногда, кстати, при помощи своячничества и знакомств выбираем того счастливчика, который случайно становится игроком в «Ватафакте».
1: Но заметьте, это все время разные люди.
2: Исключительно. Возможно, вы выигрываете и получаете рамку. Но вам, так бывает не всегда.
1: Вам понятно?
2: Что бывало, нужно? Что люди выигрывали и не получали ее.
1: Да, всяко случалось за 10 лет. Ну а пока, друзья, специально обученный мужик уже наготове. Давайте послушаем, что он скажет.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Джаггар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джаг» и на jaggar.ru. От 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru, АО «Альфа-банк».
8: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор.

0: стоимость в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
2: Только в ленте.
3: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
4: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo, а у Сбербанк Лизинг до 31 августа. Не оферта.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель «Теннет». «Теннет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
11: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
12: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
13: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Чак и Шуманский.
1: Bad Boy Slim, Praise You. Классный клип был с безумными танцами каких-то странных чуваков. Где-то
2: там всех трясло страшно.
1: Казино или что-то там. Ребята, то ли еще будет. Играем в WTF.
0: WTF. На радио.
2: Мария, день второй, пишет она. Астрахань пытается заполучить рамку, чтобы все завидовали в очереди на заправку. Привет, Мария.
1: Доброе утро.
3: Привет, привет.
2: А что, всем у тебя утро. Настолько безликая машина, что нечем больше привлечь внимание людей?
3: Она очень грустненькая без рамки. Ни одной рамки в Астрахани. Зато мы будем первые и единственные.
2: А вот это, конечно, не соответствует действительности. Я помню, как мы с Астраханью разыгрывали рамки. Да, другое дело, что процентное соотношение не в пользу Астрахани. Так получилось, что там
3: надо
2: дефицит.
3: Исправлять.
2: Да, дефицит рамок. Но я думаю, что, слушай, машина...
1: Фура с рамками уже выехала.
2: Вот это да. Хорошо, значит, Мария. Тогда давай с тобой жестко биться в игре «What the fact». Правила ее просты. Но в то же время не все могут даже их преодолеть. Потому что утро — тяжелое время для соображалки.
1: Ну, правила-то преодолеть можно.
2: Правила такие: два факта реальные, один выдуманный. Сегодня играем в честь Дня баклажана. Там у вас их много, скорее всего.
1: У вас много баклажанов?
3: У нас их очень, очень. Их еще синенькие называют.
1: Это знаешь, как ты приезжаешь в Астрахань, думаешь, что там повсюду астраханские арбузы, а их там нету. Вот то же самое с баклажанами.
3: У нас был день арбуза. У нас был день арбуза, все там было.
1: С тех пор ничего нету. Все арбуз съели.
2: Я, кстати, на днях купил арбуз за 1300.
1: Да ты что?
2: Да, но еле донес. Золотой. Но он вкуснейший.
3: Но это не астраханский.
1: Это не астраханский, сто пудов.
2: Ну погнали, значит, три названия баклажана альтернативных. И заметь, синенького там нету.
1: Тогда я включаю тревожную музыку.
2: Баклажан также называется безумным яблоком. Мы зафиксировали, да? Цитрулус ланатус. Это второй вариант.
1: Так.
2: И, наконец, бадарджан.
1: Баклажан, бадарджан.
2: Итого, безумное яблоко, цитрулус ланатус и бадарджан.
1: Как меня называют баклажан, Мария?
3: Ну, такое ощущение, что бадарджан, как будто очень-очень очевидно, хотя имеет тоже южный акцент.
2: Имеет.
3: Яблоко.
2: Так.
3: Яблоко безумное. Может быть, оно относится к яблочным, к семечковым. Есть. Отмачивают их там тоже.
1: Может какая-то проверочная песня, например, знать? «Лада Седан», «Бадарджан». Можешь спеть? Можно. Или «Лада Седан».
2: А попробуй, знаешь что, попробуй глубоко не думать, а положиться на интуицию.
3: Просто «Бадарджан».
1: Просто «Бадарджан».
2: Ну, не настолько положиться.
3: Тогда второй вариант. Мы выбираем второй вариант.
2: «Цитрулус ланатус».
1: «Цитрулус ланатус».
2: Сейчас мы выясним, кто станет максимальным умником.
1: Инспектор патронов.
2: Есть такой.
1: Цитрулус ланатус.
2: Рассказываю. Безумное яблоко.
1: Так.
2: В Италии баклажан долгое время считали ядовитым.
1: Так.
2: И называли безумным яблоком из-за горького вкуса.
1: То есть ели, поливались, но продолжали его употреблять.
2: Именно. А как иначе? Еще люди приняли решение есть куриные яйца.
1: Ну да, да, да.
2: И много всего, другие яйца тоже.
1: Так.
2: Бадарджан. Да, это диалектное название, и мало того, в словаре «Дали» оно присутствует. Ну, сейчас считается архаизмом, но в некоторых регионах все-таки используется.
1: Так.
2: А вот цитрулус ланатус — это арбуз.
1: Ах ты, зараза. А я думал, откуда Шуманский знает... Знает латынь. Астраханский цитрулус ланатус.
2: Астраханус.
1: Астраханус.
2: Извините. Не побоюсь этого слова.
1: Срочно. Ой, не то, черт побери. Срочно аплодисменты для нашей дорогой Марии.
2: Ура!
1: Мы поздравляем. Фух. Теперь мы столько всего знаем интересного про баклажаны и про арбузы, и про бог знает что еще. Но самое главное, у Марии теперь появится рамка для автомобиля в номер, которую она повесит на свой прекрасный автомобиль, и все вас хоть будут ей завидовать.
2: Финальный вопрос. Сколько внимания ты теперь получишь в очереди благодаря рамке?
3: Максимум!
0: Да! Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Забудь все, что ты знал.

0: 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
8: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
9: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Чак и Шуманский.
1: Fallout Boy, The Insane, It's an Arms Race. Ребята, переходим к чему? Конечно же, к автовопросу, погнали.
2: Автовопрос.
0: Автовопрос на радио Максимум.
1: Зазевался совсем, мужик.
3: А чё он это? Я сам зевнул, главное.
1: Знаешь, как по-английски будет зевать?
3: Зазев?
1: Яун.
3: Ты придумал на ходу?
1: Яун. Нет, я
3: When
1: тебе
3: we
1: говорю.
3: Were young,
1: when we were young.
3: Когда мы зевали.
1: Young,
3: зевающий мальчик.
1: Ладно, сейчас не об этом. Сейчас про авто что-то надо спросить.
3: Я на фестивале, значит, который вел в эти выходные, так, смотрел на всякие трюки на мотиках.
1: Ну.
3: Станф называется, дисциплина. Дядьки стоя катаются.
1: Английский трюк как раз, так.
3: Да, значит, стоя катаются и на руках стоят и так и далее.
1: Ну, это мотоцикл.
3: Да, а вот про машину что-то там ничего. А я думаю, трюки на машинах вообще, в принципе, норм бывают. Ну, каскадеры в кино вроде я видел всякие, да?
1: Ну, одна... а так, что в нормальной жизни, да, где-нибудь?
3: Да, вот интересно, а вот...
1: Полицейский разворот?
3: Мы какой-то? Вообще, простые водители, мы твари дрожащие, или мы тоже что-то умеем? Какой-то, знаешь, какой-то, ну, трючок небольшой, хотя бы маломальский на машине сделать. Резко объехать, чем неровность,
1: или
3: например.
1: Задом ехать по встречке.
3: Да, я вот сейчас читаю название всяких каскадерских трюков на машине. Переворот на ровном месте.
1: Ой.
3: Идеальное название, по-моему, просто...
1: Кювета.
3: Хорошо, не на пустом. Друзья. Так вот, родился автовопрос по этому поводу. Умеете ли вы, дорогие слушатели, делать за рулем своего автомобиля хоть какие-то трюки?
1: Ну, или хоть то, какие.
3: Или то, что можно, ну, с натяжкой хотя бы,
1: ну,
3: так
1: пожалуйста,
3: назвать.
1: Пожалуйста, 8-9-2-6.
3: Одной рукой, может, рулить можете.
1: 103-7. А вот напишите.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманский. Red Hot Chili Peppers в эфире со своим суперхитом Californication, а Александр Яковлев предлагает супертрюк в автомобиле, точнее, с помощью автомобиля улыбаться и не психовать, когда бараны стадом тупят и творят дичь.
1: Кстати, это один из самых сложных трюков — сохранить самообладание и оптимизм.
0: Так.
1: Привет, парни, пишет нам Родион.
0: Здравствуй, Родион.
1: Я все как в жизни, умею трогаться со второй. Мало было первый, женился второй раз.
0: Да, интересно.
1: Ох, что эти переносные смыслы ваши,
0: знаете. Да, я, честно говоря, не всегда понимаю те вещи, которые говорит Родион.
1: Добренького, я могу только обогнать, а моя машина может боком валить, Диман. То есть она независимо от вас, я так понимаю, делает.
0: Валит боком. Боком еду. Доброе утро, когда ездил на механике, мог зимой разворачиваться прямо на месте. А что же вы перестали, Александр?
1: А, потому что не скользко.
0: Или это зима кончилась?
1: Надо, чтобы все-таки под колесами...

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Еду боком, еду. Доброе утро. Когда ездил на механике, мог зимой разворачиваться прямо на месте. А что же вы перестали, Александр?
3: А, потому что не скользко.
2: Или это зима кончилась?
3: Надо, чтобы все-таки под колесами был лед.
2: Так, что еще хорошего?
3: Каждый понедельник делаю трюк под названием «Утреннее пробкостояние». Пишет нам Роман. Ну, кстати, таких трюкачей достаточно много. 7 утра, пишет он, пробка МКАД «Романтика».
2: Пробка МКАД «Романтика».
3: А вот выезжайте на 5 минут раньше. Это, кстати, трюк, который я давным-давно изучил.
2: Провернул,
3: оказалось,
2: да?
3: Что выехать без 5-7, например, и выехать 7 – это два разных мира абсолютно.
2: Ну, сейчас главный трюк – это доехать куда-нибудь без автомобиля. А?
3: Как, например, Вася Камушка, он пишет: экономлю бензин, лялька в гаражике, на работу в электричке,
2: ну,
3: пожалуйста.
2: Молодец.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». 5 ночей в сочинской гостинице. Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Где ты, там Максимум. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
4: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
5: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Приключенческий туроператор Panarctic Star. Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. Panarcticstar.ru.
7: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
8: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
9: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
11: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире утреннее шоу на радио «Максимум». Понедельник начинается вместе с Чаком и Шуманским, и это уже хорошо. Также неплохо у нас сегодня вроде как с погодой. Вот поговариваю, что уже дождик идет, но совсем скоро он закончится. И выйдет солнышко, будет плюс 23, пока плюс 20.
1: Пару слов о Мэттью МакКонахи. Совершенно внезапно вам сейчас расскажу.
0: Замолвим слово.
1: Был такой у него ром-ком,
0: так.
1: Романтическая комедия. Ага. Называется «Как отделаться от парня за 10 дней».
0: По молодости.
1: Это по молодости снялся, у всех актеров был такой опыт. И он до сих пор приносит Мэттью МакКонахи больше всего денег. Он об этом рассказал в специальном подкасте.
0: Каким образом?
1: Потому что специальное отчисление.
0: Да, значит, ему все еще платят за
1: то. Во-первых, все хотят посмотреть на его молодого.
0: Блин,
1: соответственно,
0: классно.
1: Каждый просмотр фиксируется на специальных службах, которые ответственны за трансляцию всех этих штук.
0: И копеечка ему капает, да?
1: Капает, да. И вот внезапно хотел, знаете, что обсудить ваши деньги, дорогие слушатели. Знаете, ну, можно так.
0: Отличная идея.
1: Можно не цифры, а способы.
0: Так, хорошо.
1: Давайте сегодня тему назовем «Курсы миллионеров», и вы расскажете, как вы неожиданно для себя заработали много денег.
0: Супер.
1: Вашу старую отпускную фотографию выкупил турагентство для своей рекламы?
0: Вот, это хороший вариант.
1: Вы озолотились на продаже гороскопов, которые генерируете с помощью нейросетей?
0: Так.
1: А может быть, во время чемпионата мира по футболу 2018 года австралийские болельщики сняли у вас комнату за огромные деньги?
0: Ну, кайф же, дорогие друзья. Давайте делиться историями неожиданно заработанных больших сумм денег на ровном месте практически из воздуха, из ничего. 8926-007-1037. Пиши нам в мессенджер Макс, также комментируйте в группу Радио Максимум ВКонтакте. По музыке, спросите вы меня, друзья, сегодня музыка абсолютно бесплатная, никаких денег не нужна. Здесь будут звучать Green Day и Daughtry, Garbage и Maroon 5, Papa Roach и Nickelback, Def Leppard, My Chemical Romance, группа Smash Mouth, ну а прямо сейчас группа Muse, Super Massive Black Hole.

0: свой смартфон музыкой. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Москва на максимум.
1: При поддержке официального городского сервиса Мосбилет 0+.
2: Всем доброго утра. Хотя, как доброго. Я сегодня посмотрел на календарь и совсем не по себе стало. До конца лета всего 2 недели осталось. Потом все. Зима, холода, одинокие дома.
1: Ну, во-первых, не сразу. Вон, в прошлом сентябре какая жарень была. Может, и сейчас такое повторится. А во-вторых, надо брать ноги в руки и как можно круче провести остаток лета. Вот, например, можно в Лужники сгонять.
2: А что там такое намечается? Какой-то крутой матч или концерт?
1: Там и без матчей с концертами можно время провести. Как-никак, место во всех смыслах историческое. Не только главный спортивный кластер страны, но и пространство, где чего только не было за 70 лет его истории.
2: Так ведь там же недавно все перестраивали к чемпионату мира по футболу. Где ты там эту историю сейчас найдешь?
1: Да не поверишь, на Гоголевском бульваре, в здании Московского музея современного искусства. Там открылась выставка, которая прям так и называется. «Лужники. Есть место истории». И на этой выставке представлено много произведений, посвященных Лужникам. Картины, фотографии, скульптуры, всякие интерактивные объекты. Плюс реальные артефакты вроде кубков и спортивного инвентаря разных эпох. От 50-х годов до нашего времени.
2: То есть прям реальный музей Лужников?
1: Ну да, типа того. Искусство самых разных течений и направлений. Спорт и физкультура. Они, знаешь, еще древнегреческих творцов вдохновляли на шедевры. Так что чего удивляться, что и в наших краях художники насоздавали много-много разной спортивной эстетической красоты.
2: Ломал. Давай тогда на следующей неделе сходим, посмотрим на эту красоту.
1: Договорились? Тогда я на Мосбилет за билетами.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка

0: My Chemical Romance.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
0: Ну, ребят, там свой Black Parade, а у нас утреннее шоу на радио Максим, и мы хотим узнать от вас какие-то истории о том, как вы заработали большую сумму денег на ровном месте.
2: А вот, например, Родион вспоминает ковидные времена. Так. Самое, говорит, неожиданное было, когда государство в период ковида вернуло самозанятым налог за год.
0: Вау.
2: Это, говорит, реально было неожиданно для меня. А заработки всегда примерно ожидаемые деньги. Ну, кстати, хорошая тема, потому что...
0: Ковидные, завидные, так называли.
2: Каждый раз, когда у тебя приходит это оповещение о налоге, ты же его все время не ждешь, уже ты на эти деньги рассчитываешь. Думаешь, да что ж ты будешь делать? Отрываешь от сердца.
0: Ну что, ну со временем как-то уже начал привыкать к оплате налогов.
2: А прикиньте, я в конце года... Чпоинкс и все обратно.
0: Блин, ну это какая-то что-то невероятное, честно говоря. Я такого что-то не припомню. Слушайте, это было как внезапное соло Слэша. Неожиданно, вдруг и ниоткуда возьмись, такая вот метафора у человека. Продавал, короче, на барахолке старый винил, который даже не слушать сам не хотел. Думал, ну за 500 рублей я отдам, и уже хорошо. И тут пришел чувак и купил винил, знаешь, за сколько? 35 тысяч рублей дал.
2: Ну, однако ж.
0: 35 тысяч рублей за пластинку.
2: Просто не спать 35 какой-то.
0: Человек, да, именно так, говорю, до сих пор в шоке. Теперь думаю, а вдруг у меня в головке лежит какой-нибудь золотой диск, которым я даже не знаю.
2: Я сейчас тоже в панике начинаю думать, что у меня это такого.
0: А у нас целая студия всяких дисков, представляешь?
2: Сейчас еще отлежится лет 5, мы с тобой такие бабки навалим.
0: Пойдем пошурудим в подсобке, пока реклама, потом The Flappers, Nickelback.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклайдом, 6, строение 3, помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
12: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
17: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Nickelback Someday.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: Someday переводится как «когда-нибудь», да? Когда-нибудь и мы с вами заработаем много денег. А пока расскажем о том, как это лучше всего сделать в шновостях.
1: Шновость на радио «Максимум».
3: Вообще никогда не угадаешь, где тебе подвернется большая сумма.
2: Абсолютно на ровном месте, как мы и просили.
3: Например, 5 тысяч баксов.
2: 5 тысяч баксов?
3: Немало.
2: Ничего себе.
3: Да, но вау. Начнем с прелюдии, так сказать.
2: Давайте
3: чтобы
2: попробуем.
3: Дальше гладко пошло. В США уже довольно давно, 50 лет, идет конкурс на звание самой уродливой собаки в мире.
2: Так.
3: Казалось бы.
2: Очень хорошо.
3: Но дело в том, что победитель в этом конкурсе как раз-таки получает те самые 5 тысяч, точнее, хозяин собачки.
2: То есть призовой фонд $5000.
3: Да. И в этом году...
2: За самую уродливую собаку.
3: Самой уродливой собачкой стал мопс.
2: Так.
3: Значит, 4 года назад Джинни Лу, это его владелица, спасла его с рынка собачек в Корее. А мы знаем, до сих пор не там присутствует.
2: Самого, да? С невольничего.
3: Да. И теперь этот мопсик вместе с хозяйкой ездит по школам всяким, помогает всяким пациентам. Тактилен он, его можно погладить всячески, да? Собачки успокаивают, когда ты их трогаешь, они такие мягенькие.
2: Даже несмотря на то, что он сильно уродлив?
3: Слушай, я смотрю на него, вот честно, на фотку, вообще ничего такого особо уродливого.
2: Ну, просто мопс.
3: Просто мопс, да.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
7: На старт, внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
8: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
10: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
9: Обслуживаться у вас можно?
10: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
11: Письмам, виде

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Папа Роуч. Тот самый батя, который ушел, но вернулся. Wake up, calling.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: Calling.
0: Причем вернулся не один, а с деньгами.
2: С тараканом.
0: С зарплатой.
2: Говорим сегодня о ваших способах или случайностях, которые позволили вам вмиг заработать кучу бабла. Это, возможно, знаете, какое-то стечение обстоятельств.
0: Так.
2: Вот у Дарьи, например, Киричук, года 3 назад родители делали ремонт на даче.
0: Угу.
2: Нашли на втором этаже кучу старых журналов, угу, которые дед выписывал очень давно.
0: Дед молодец.
2: Они их собрали, упаковали и сдали в макулатуру. И отбили половину суммы на ремонт.
0: Круто.
2: Недорогой ремонт, скорее всего, был.
0: Здесь просто сколько же там журналов было.
2: Вот либо, да, либо там вообще весь этаж был заставлен.
0: Либо очень классные журналы. Знаешь, бывает журнал, открываешь, ну, классный журнал. Ну, прям такое ощущение. О, это классный журнал. Значит, продавал лишний билет на концерт любимой группы за день до шоу. Ну, думал, ну, хотя половину отобью. В итоге пишут, очень надо, заплачу вдвое. В итоге продал аж за 8 тысяч рублей вместо 4. Потом еще и на концерт попал.
2: Эх.
0: Друг позвал. Тут я понимаю рок-н-ролл.
2: Вспоминает Илья.
0: Вспоминает, умирает.
2: Историю, как он
0: так
2: продал видеокарту за 5500, чтобы потом купить у друга другую за 10 тысяч рублей.
0: Ага.
2: Не, ну если ты покруче купил, то в чем тут, собственно говоря?
0: Так он обогатился или нет?
2: Наоборот, получается.
0: Может, я хочу узнать. Шел по улице, смотрю, кто-то обронил конверт, пишет Антон. Внутри были купоны на скидку в стройматериалы в магазин. Ну, думаю, ладно, пригодится, наверное. Оказалось, подарочные сертификаты на 50 тысяч рублей сумма. Вернуть не получилось.
2: Норм.
0: К сожалению, конверт, адресат не нашли. Вот такая вот история.
2: На днях.
0: А прикинь, у тебя нет ремонта, но у тебя сертификат на 50 тысяч рублей в стройматериал. Что делать?
2: Хорошая тема. И я тут на днях прочитал комментарий юриста.
0: Так.
2: По поводу вот этих всех ситуевин.
0: Нашел, когда что-то.
2: Оказывается, просто идете с этим сертификатом,
0: так,
2: к оказывателю услуг или к продавцу,
0: ну,
2: и говорите, хочу получить баблом.
0: Деньгами?
2: Конечно, потому что деньги, которые уплачены в счет этого сертификата,
0: который был куплен, да,
2: это считается депозит. То есть пока еще не основательное обогащение организации. Она еще ничего не выполнила.
0: А, я тебя понял.
2: Поэтому в любой момент.
0: Ну,
2: там начнут упираться.
0: Ну,
2: будут,
0: конечно,
2: слезы,
0: ногами,
2: будут сопли, будет все. Угрозы, возможно.
0: Вердим.
2: Но если вы получили ненужный вам сертификат на какую-то услугу, например, в гончарную мастерскую, чтобы получить впечатление, то можно горшками взять.
0: Из «Короля шут». Слушай, а я, честно говоря, думал, что ты будешь сейчас рассказывать юридические подоплеки того, что будет, если ты нашел что-то, какой-то конверт на улице, можно ли его брать себе.
2: А вообще чужое. Нет, чужое. Нельзя.
0: Обычно Шуманский это говорит, но не в этот раз.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Профи решают. Все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
5: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: это утреннее шоу. Всех приветствую, друзья.
1: Здорово.
0: В эфире Чак и Шуманский, это радио Максимум. И мы продолжаем радовать вас так же, как радует нас погода. Сегодня в Москве плюс 20 градусов, идет небольшой дождик, а он уже, скорее всего, и закончился. И, собственно говоря, до плюс 23 прогреется воздух и выйдет солнце.
1: Какие-то несерьезные 3 балла на дорогах Москвы. Единственный мега-затык, который меня не очень радует, это МКАД «Внешняя сторона», начиная от Кузьминского лесопарка, это в районе Новорязанского шоссе. И стоим дальше, стоим. Я вот сейчас карту кручу, до шоссе энтузиастов. Это достаточно мощная пробка, я вам скажу, а там ДТП. Причем в среднем ряду, моем любимом.
0: Зато стоим в хорошей компании утреннего шоу на радио «Максимум». У нас новая тема в этом часе, и мы решили взять за основу этой темы день секонд-хенда. Сегодня, 17 августа, отмечают день комиссионного магазина.
1: Я знаю, что есть люди, которые ловко в секонд-хенде могут себе подобрать гардероб. Это особый талант, кстати.
0: Вообще без проблем.
1: Как-то все не стильно смотрится. Я, когда прихожу в секонд-хенд, я понять не могу, что там можно взять, потому что какое-то все немножко странненькое.
0: И воняет.
1: Нет, оно проходит санобработку. Но вы знаете,
0: пахнет секонд-хенд, всегда пахнет секонд-хенд.
1: Точно, вот есть такое дело. Но я уверен, что бывают в этом мире вещи, или, может быть, не только вещи, которые, будучи бэушными, лучше, чем новые.
0: Вот мы хотели бы на эту тему с вами пообщаться, друзья. Что, по вашему мнению, какие вещи или не вещи бывшего употребления лучше, чем даже новые?
1: Вроде звучит парадоксально, но я думаю, многие сейчас напишут про брак. Нужно, если ты берешь замуж, например, или выходишь замуж за человека, у которого до этого уже был такой опыт, это уже качественнее, потому что он в курсе, что да как.
0: Ну, или может там, не знаю, какие-то швейцарские часы, какая-нибудь дорогая бутылка вина.
1: Коллекционная.
0: Да, может, какой-нибудь винил. Ребята, все, как говорится, что хотите, напишите нам на 89-26-07-103-7. Главное, что, по вашему мнению, это БУ было бы лучше, чем новое. Мы будем все это с удовольствием читать. Классная музыка, которая, кстати, тоже во многих местах можно сказать бэушная.
1: Особенно, если это кавер.
0: Особенно, если это кавер. Итак, друзья, группа Him в этом часе, Linkin Park, Depeche Mode, Pink и Korn, группа Weezer, ну, конечно же, 100% бэушные ребята из группы Kiss. И прямо сейчас The Killers, Somebody Told Me That You Had A Girlfriend, ну, так далее, тоже все про бэушное, про девушку, бывшего употребления.

0: Шуманский.
1: Красавцы Kiss, I was made for loving you в эфире, а у нас новая тема в этом часе, что БУ лучше, чем новое.
2: И начали мы нашу беседу с того, что сегодня день секонд-хенда,
1: yes.
2: И у нас появился в переписке Семен, он владеет магазином секонд-хенд в Купчино.
1: Oh my God.
2: Возит вещи из Европы и не только, и не понимает, какой смысл покупать джинсы из Китая с маркетплейса. Или в магазине за 3 с чем-то тысячи. Угу. Когда можно взять родной Levi's в идеале за 1,5.
1: Да, с тут Семеном это не поспоришь.
2: Не поспоришь. Тут, Семен, вопрос в другом.
1: Родной
2: вот
1: Levi's.
2: Когда ты приезжаешь в секонд-хенд, насколько велика вероятность, что будет твой размер? Получается, ты можешь сделать поездку или поход просто впустую.
1: Но с другой стороны, поездка в секонд-хенд, тем более в Купчино, это же целое приключение.
2: Согласен.
1: Ты прикинь, и ты из Москвы едешь на поезде в Питер.
2: Если размер есть, можно съездить.
1: За оригинальный Levi's за 1,5. Ну, согласись, ты потом об этом можешь рассказывать в прямом эфире утреннего шоу на Радио Макс. Это же пипец как круто.
2: Кстати, у меня вот любой повод сгонять в Санкт-Петербург – это всегда да.
1: Вот.
2: Поэтому...
1: Доброе утро. Не да, а да.
2: Подержи мое кофе.
1: Подержи мое кофе, говорит Кирилл. БУ Toyota лучше, чем новая, скажем, Лада. И смеется почему-то так мерзко.
2: Есть
1: ну,
2: особо...
1: ты как автомобилист, парируй.
2: Нет, мне просто сама тема правого руля в наших условиях не очень. Я знаю, что
1: претит, да?
2: Владельцы говорят, что очень даже вполне себе я не хочу. Вот могу я просто... Не хотеть правый руль.
1: Нет, ты можешь, конечно.
2: И посередине тоже руль, кстати, не хочу, если что. Ну, чтобы никому обидно не было.
1: А левый руль хочешь?
2: Левый руль привык уже я.
1: Ну все, ребята, вот, дело привычки.
2: Есть особый сорт кофе, зерновой, который БУ считается лучше, пишет Дмитрий.
1: Так.
2: Но это который надо сначала, чтобы зверек переварил, потом уже выдал.
1: Лювак. Не левак, как некоторые могли подумать, а лювак это называется. Я, кстати, я помню, покупал на Бали, даже привез в Россию, но что-то я не помню, папе, по-моему, подарил, пил он его или нет, но если папа до сих пор жив,
2: знаешь... Может быть, он жив благодаря этому кофе?
1: Значит, все хорошо.
2: Чарующий и целебный.
1: Чарующий, это однозначно. 8-9-2-6-0-0-7-103-7. Друзья, напишите там, пожалуйста, сообщение в Макс, как там папа, в первую очередь, во-вторых, это самое...
2: Что, бэушное лучше, чем новое?
1: Во!
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38%.

0: Собственное лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шевчук и Шуманский.
1: Вот, Шуманский, тебе какой больше виза нравится? Старый или новый?
2: Теле.
1: Не, визер подходит.
2: Вообще абсолютно противоречивая группа, потому что, конечно, у них там...
1: Ни нашим, ни вашим не нравится. Ни тем, ни другим. Но наш музыкальный редактор немножко другого мнения. В любом случае, всегда приятно слышать хорошую музыку на волнах, а также ваши сообщения, которые сегодня вы нам пишете, исходя из темы, что БУ лучше, чем новое. Что именно лучше?
2: БУшная квартира в душевной сталинке лучше, чем новая, с картонными стенами в очередном человейнике.
1: Так.
2: Ну, а учитывая то, что душевные сталинки часто находятся в центре, то тут вообще не поспоришь,
1: главное,
2: конечно же.
1: Главное, чтобы сталинка не была душной.
2: Не будет и мало душной, чтобы не было.
1: Что еще? Значит, что наша жизнь БУ? Игорь Борода купил квартиру у... Смешно. Купил квартиру у бабушки в старом Гвавском фонде в Ялте. Не знаю, может быть, Гвавский, может, Гвавский. Лучше, чем новый, и дороже, чем сейчас новый. Вот молодец, да? Он знал, где подложить.
2: Ну, это талантливые люди, да.
1: Илья пишет: старый БУ, друг, лучше новых двух. С этим тоже не посмотришь. Смотри, как часто вы этого друга используете. Потому что БУ, бывшее употребление, это значит, что вы что-то с этим другом делали. Например, брали в долг, да, или о чем-то часто его просили. И друг может уже в какой-то момент начать подозревать, что вы на самом деле не просто так дружите с ним.
2: Естественно. Поэтому всегда мы за крепость отношений, вот, искренность и стабильность.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40. 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности.

0: безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Это певица Pink, Don't Let Me Get Me. 9.30 утра, переходим к новостям.
0: Новость на радио «Максимум».
2: Новый рекорд, а значит, у нас новая новость. Вниз головой, одновременно вращая 33 хула-хупа.
1: Вау.
2: Да, китаец смог. Когда-то, в 18 году, Яну Яньцзя назначили крутить хула-хуп, причем такое довольно
1: выдали,
2: мощный.
1: Говорит, на
2: да.
1: себе хула-хуп.
2: Нужна была нагрузка с лишним весом, прописали врачи. А он говорит, а че бы и нет, собственно говоря. Начну-ка я тренировки, да вниз башкой, да буду вращать их еще и не один. И в итоге что? Практически уже он готов подавать заявку в книгу рекордов Гиннесса, потому что 33 хула-хупа стоят на ногах, ты фиг покрутишь. А тут еще и серьезная ситуация, вниз головой кровище приливает.
1: Я тоже сильно хотел бы, но я представляю себе, насколько сложно.
2: А вот он хотел, понимаешь,
1: я не смог. Я один-то не вряд ли.
2: Так у него теперь еще и новые планы.
1: Так.
2: Он говорит, все, что я делал до этого, вообще на самом деле фигня. Я теперь буду, мало того, что крутить хула-хуп, я буду еще одновременно подтягиваться с ними.
1: Я просто признал, ну неужели человеку нечем заняться?
2: Есть, вот его основное занятие. Кстати, на освоение предыдущего трюка ушло 4 года.
1: Так.
2: Я думаю, еще парочку, и он смогет.
1: За пятилетку-то, да?
2: Да, да.
1: Но с другой стороны, как говорят знающие люди, ну а хула-хуп, когда да.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
1: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
3: Отключить интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети.слэшби. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Linkin Park, The Emptiness Machine, 9.41, ребята, а мы все еще с вами утверждаем, что БУ лучше, чем новое.
2: Родион пишет, вам ли не любить Second Hand, ведь песни The Translators это что-то вроде любимой ношенной вещи.
1: Да, да, еще раз, да, и, кстати, между прочим, мы уже взялись за Emptiness Machine, дорогие друзья, совсем скоро, мы надеемся, у нас все получится, и мы выпустим и этот кавер-бенгер.

0: скрипки Стадивари БУ лучше, чем новые, пишет Антон.
1: По крайней мере, дороже.
0: Мы знаем об этом вроде в общих чертах, но мне кажется, там не все так просто. Там же нужны какие-то реставрационные работы, поддержание.
1: Мне казалось, что новых скрипок Страдивари не бывает, потому что, насколько я знаю, Страдивари уже давно ничего нового не выпускал.
0: Новые в принципе.
1: Скажем так,
0: да. А сколько вот разных блогеров всяких, ну, я не, скрипки, не про скрипки говорю, а про электрогитары, например. Так. Вот они сравнивают гитара за 5000 рублей и за 300, например. Угу. И там от рук многое зависит.
1: Ну, там
0: и
1: когда... тоже была гитара дороже, чем новая. И лучше.
0: Да.
1: Рикенбекер
0: 69-го. Считается. Но если правильные руки берут в себя дешевый инструмент и правильно высекают на нем, то все нормально звучит.
1: Я, что-то... кстати, ты планировал научиться играть на гитаре, но после того, что ты сказал, надо еще подумать, что нет, насчет правильности моих рук ходят
0: все
1: легенды.
0: Все зависит от того, что именно ты собрался на ней играть.
1: Ну как? Я want you, want
0: you to be part. Это ты не сможешь.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: 5 ночей в сочинской гостинице. Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Мобильное приложение для мощного настроения. Более 20 музыкальных онлайн-станций на любой вкус. Подкасты, записи эфиров и все самое интересное в одном клике от тебя. Мобильное приложение «Радио Максимум». Заряжено, чтобы заряжать. Реклама.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
2: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
1: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, автоматические выключатели ЭКФ с гарантией до 10 лет и выгодой до 20%.
3: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция с 15 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Да что ж ты будешь делать?
1: Еще это один
0: же,
1: час.
0: Это же оно, утреннее шоу на радио Максимум, которое, мне кажется, никогда не заканчивается. И это хорошо. Плюс 19 градусов в Москве прямо сейчас. А, да, друзья, лето вернулось снова к нам. Надолго ли, узнаем. Да нет, вроде нормально, всю неделю будет хороший погода.
1: Нет, нет, супер-пупер, по пробочкам тоже все терпимо, всего лишь 3 балла на дорогах Москвы сейчас. Единственный затык на Минском шоссе и очень такая мощная пробка в сторону МКАДа, которая заканчивается возле Новоивановского, там ДТП в правом ряду. Вот, и МКАД все еще нас не очень радует, внешняя сторона, там я уже про эту пробку говорил, если кто в ней стоит, отпишитесь. Какие у нас там дела?
0: Перспективки какие у нас. А я сейчас наткнулся в интернете на смешную картинку. Значит, написано что-то, что-то непонятное, невразумительно на то ли китайском, то ли японском, то ли на каком-то всех вместе языках. И снизу ответ от комментатора, значит, «ся». Я вспомнил как-то буквально надо «ся». Да, друзья,
1: это хорошо.
0: Нельзя расслабляться ни в коем случае. Впереди целый час утреннего шоу на радио Максимум. Будем делать аудиоконкурс, будем выигрывать рамку для автомобильного номера. Задание уже практически готово.
1: Будем играть.
0: Оно окуклилось. Да. Музыка будет хорошей. Это я вам обещаю.
1: Ну, летний, я так
0: да,
1: понимаю.
0: Да, Гриндейшка будет. Dick Dale. Evanescence.
1: Dick Dale.
0: Сатана. Ой, Сантана. Simple Plan. AC/DC. Foo Fighters. Foster the People. И прямо сейчас Blue October. Say it! Say it!

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. На «Радио Максимум».

0: и Шуманский.
1: Утреннее шоу на радио Максимум. Foster the People, Pump Up Kicks, чтобы это не значило.
2: Это кроссовки с подкачиваемой подошвой.
1: О, ничего себе, вот это прокачался.
2: Вы спрашиваете.
1: Прокачался в английском языке. Ну, а мы будем прокачиваться сейчас в аудиоконкурсе.
0: Поговори мне тут. На радио Максимум.
2: Поговори мне тут, это, ну, тоже известный всем конкурс. Это аудиоконкурс, в рамках которого вы присылаете аудиосообщение нам в Макс на номер 8926-007-1037. Бьетесь вы, конечно, за рамку для автомобильного номера. Это вторая рамка, которая будет разыграна за сегодня, и она же последняя на сегодня.
1: Да, друзья, 17 августа 1977 года в 4 часа утра по московскому времени корабль, я сейчас скажу, как он называется, советский атомоход «Арктика» достиг Северного полюса. Впервые в мире кто-то оказался на Северном полюсе, и эти были наши ребята на Арктике. На Арктике, да.
2: Классная история.
1: Знаменательное событие, которое вошло в историю, между прочим.
2: Думаю, а если сейчас попытаться, например, собрать тусовку и туда

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Ведь вместо знаков вопроса есть точка. Делай старт, делай бизнес с точка банк.
3: Открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. Точка банк. АО. Точка. ООО. Банк. Точка. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком. 18+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца.

0: Информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
1: 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: узнаем, кто же станет победителем. А пока реклама. Сантана и Evanescence.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе.
0: Мессенджер Макс на 8-926-007-1037. В следующем выходе уже узнаем, кто же станет победителем. А пока реклама. Сантана и Evanescence.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: полис с помощью аудиосообщений. Точнее, вы приглашаете, пытаетесь выиграть рампу для автомобильного номера. И вот Андрюшенька. Давайте послушаем.
1: Пацаны, а как же писец? Вы своим женам сколько шубы обещаете уже лет?
0: Максимум.
1: Так поехали, заберем пушнину. А если медведь, то это тоже писец.
0: Если медведь, то это тоже писец.
2: Все за пушниной.
0: Ксения.
3: Срочно ищу экстремалов, которые не боятся холода, белых медведей и отсутствия Wi-Fi. У меня билет

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Тренды.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске у российского интернета новый универсальный ответ на вопрос «Кому столько?» Это Владу. Мем родился из видео фитнес-блогера Екатерины. Она показывает, как готовит еду себе и своему мужчине по имени Влад. Сначала обычная порция для Кати, а затем огромная для Влада. И

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Выбор «Коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
1: Большие деньги. Идеальные схемы. Жесткая реальность. Узнай, как работают аферы на миллиарды. Криминальный триллер «Мошенники». В кино с 20 августа. 18+.
2: 15-й юбилейный бой.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Вместо очередей необитаемые острова. Вместо «все включено» – киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель?

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Сбербанке, национального проекта «Новые материалы и химия».
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Химия сегодня не просто наука. Это основа продуктов, которые увлажняют кожу, питают волосы и даже защищают нас от солнца. При поддержке национального проекта «Новые материалы и химия» российская косметическая промышленность выходит на новый уровень. Компании, которые производят важные для отрасли ингредиенты, получают финансирование и компенсацию затрат на научно-исследовательские и опыты.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Бана Авито – твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
1: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее охват Амби на авито.ру 12+.
2: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер – сделано для жизни.
3: Реклама ООО «Керхер», ОКН 104-779-606-3072.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадей.

0: сын или падает?
1: Никакой ты ему не сын.
2: Так, вломился.
1: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 30.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на zon.ru. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания.
4: В кино с 20 августа. 18+.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Somebody bears repeating now.
1: Вернемся к музыке через полминуты.
2: Реклама.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторный.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
2: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин. Действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь радио «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Бестселлеры, которые долго были драйверами рынка, уступают место запросу на локальный опыт. Читатели все чаще ищут книги с российскими кейсами. На вторичном рынке тоже позитивная динамика. В интернете перепродажи бизнес-литературы выросли на 14%. А подписочные модели открывают доступ к дорогим книгам без лишних затрат. Рынок перестраивается. И, возможно, это шанс для новых авторов и свежих идей. С вами были «Максимальные новости». Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
2: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: 15-й юбилейный Biker Brothers Festival начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Британской супермодели Карен Элсон в бразильском городе Манаус. Они сели в каноэ и отплыли на место, где река Рио-Негру впадает в Амазонку. Там их обвенчал шаман местного племени. Правда, залогом долгой семейной жизни эта церемония не стала. Джек и Карен разошлись через 6 лет. А весной 2022 года Уайт сыграл уже третью свадьбу на своем собственном концерте в родном Детройте. Он пригласил на сцену свою девушку Оливию Джин, сделал ей предложение и вручил кольцо на глазах у тысяч фанатов. А ближе к концу шоу брак официально зарегистрировали на той же концертной площадке. Увы, в июне 2026-го эта пара тоже рассталась. Ждем продолжения. Джек Уайт, Connected by Love.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Кубе 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. Радио «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь

0: Реклама.
1: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатным

Черный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура». В Москве 5 часов вечера.

0: Green Day, Know Your Enemy.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Привет, кипстовицкие друзья. 17:05 минут, точное московское время. Здравствуйте. Сегодня 17 августа, понедельник. Сегодня день трейдера. Всех, кто развлекается играми на биржах, поздравляю, потому что, мне кажется, как раз трейдеры там это делают. Международный

магазины сегодня. День секонд-хенда. Это называется по-английски Thrift Shop Day. День баклажана. Сегодня Eggplant Day. Тоже международный день баклажана. День рыжих котиков с голубыми глазами. У кого есть такой, присылайте.

нашего города, но чаще всего слушают радио максимум в машине. Если машину продали или, так сказать, сегодня у вас выходной, и вы водитель дивана, радио максимум можно слушать также на диване. Сейчас предлагаю рубрику «Худшая песня исполнителя». Вот, на мой взгляд, это худшая. Но я знаю, что я почему поставлю, знаю, что некоторые эту песню любят. Вот кто эту песню любит, опять же, напишите, пожалуйста, мне интересно ваше мнение, вообще есть такие или нет. Есть люди, которые...

0: Кай-карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
1: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
2: Только в ленте.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Кватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Кватамбе» на avito.ru. 12+.
8: Пока лето не закончилось,

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2020.

0: через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
2: 12+.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: И не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-79. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно много, без вреда для фигуры реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

Шоу «Свет мой зеркальце». Забыли посмотреть в зеркало после вечеринки и пришли на работу с неприличной надписью на лбу. Готов похлясться, что ваше отражение само по себе вам подмигивает. А может быть, вы нашли способ снабдить скейтборд зеркалами заднего вида. Делитесь необычными и забавными историями из вашей жизни, ключевую роль в которых сыграли зеркала или отражение в них. Пишите свои истории, свои зеркальные истории, зеркальцы нам на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137 и в официальный канал Радио Максимум в Максе.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Все пометят как прочитаны, либо ответят каждому. Вот это ответить каждому, это то, что я обычно делаю, но на это у меня уходит после моего дня рождения примерно год. Так что я разгребу, я обещаю, рано или поздно, обязательно. Игорь Борода пишет: сегодня у нас тема — это истории в нашей жизни, связанные с зеркалами. Игорь Борода пишет: когда жена мне в пятый раз сказала, что это зеркало ее полнит, предложил поставить ее рядом с холодильником, чтобы когда эта ночная жрица ночью будет красться к холодильнику, сначала видела себя в зеркале. 2 дня со мной не разговаривала. Как же я отдыхал в тишине.
2: Костя Михайлов на радио «Максимум».
1: После рекламы «Нирвана».
2: Реклама.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank. Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
4: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт

0: Голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: doesn't know you.
1: The Pretty Reckless, For I'm Death. Из относительно свежего. Сегодня мы говорим про истории, связанные в нашей жизни с зеркалами, потому что ученые придумали ложное зеркало, которое отображает не тот объект, который в него показывают, который к нему подошел, а тот объект, который в него запрограммировали. То есть подошел ты, а там видишь, ну, там, Джима Керри в лучшем случае.

0: банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Ума-8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 2.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

Пишет: если изобретут черное зеркало, я знаю, у кого она появится первым. В черной ванной у ведущего вечернего шоу. Да. Откуда ты знал? У меня реально в ванной все черное. Полотенце черное, которое я спер из турецкого отеля Very Chic, один из моих любимых отелей в Бодруме. И все у меня, вся косметика черная. И даже, ну, туалетная бумага, я говорил, да, черная. И мыло. Туалетный у меня тоже черный. Но, правда, я несколько белых маек светлых этим мылом испортил, потому что если моешь руки в белой майке этим черным мылом, брызги, капли летят черные. Но сейчас я вы...

0: Реклама. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
1: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Спецпредложение по замене масла для автомобиля BMW 2020.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Вот я. The Black is New Black. Андрей Сотников пишет: «Привет, Костя. Может, у дегтярного мыла запах и специфический, но когда березовая полежка закидываешь в топку печи и баня, либо помещение в доме наполняется ароматом дегтя, это потрясающе». Прислал фотку парилочки своей и пишет: «Кстати, сейчас я в бане под Радио Максимум».
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. В Москве 7 часов вечера.

В этом часе супер боевика Дотри Бодом, Аврил Лавин, классика NXS, Red Hot Chili Peppers, The Cardigans, Sunrise Avenue, Джо

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Си и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
3: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
4: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Отключить интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.CC.B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения.

Джо Керри исполнитель одной из главных ролей в суперсериале «Очень странные дела» Stranger Things. Сколотил группу Джо, и забацали они неплохой хитяру, который вы только что прослушали на волнах Радио Максимум, где вас черти носили. End of Beginning, Джо на Радио Максимум. Говорим сегодня про ситуации из нашей жизни, связанные с зеркалами.

и сомнения. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

Очередной крутой эфир. Ох, я ведь не упомянула. Кристина, 35 годиков. Привет, Кристин, спасибо большое. Хьюман пишет: привет. Если поставить зеркало напротив зеркала, то отражение в них будет повторяться бесконечное количество раз. Мы сможем увидеть физически максимум сотню, а может быть и несколько сотен отражений сразу. Но если бы была бы возможность увеличивать эти изображения, то мы бы увидели, что они повторяются и повторяются. Вот такой вот факт. Ну, естественно, повторяется, потому что это зеркало в зеркале. Называется рекурсия, по-моему, если мне не изменяет память. Сергей Вовк пишет: доказательство.

Иван пишет: Костя, привет. Когда в лихие 90-е двигал товар, бегая из двери в дверь, вошел в магазин, думал, к кому подойти, и смотрю, навстречу парень с таким же набором ножей в руке. Оказалось, что это мое отражение в зеркале. Смешно. Игорь Борода пишет голосовое. Аж два. Одно послушал. Дам и вам. Второе не послушал, ибо в Игоре не уверен в том, насколько он...

0: Нет, я сейчас не хочу сказать, что вообще весь бизнес барбекю построен вокруг того, чтобы...
1: В принципе, покупай, и на сковородочке стейк можно приготовить.
0: Ну, на сковородочке нет. Все-таки живой огонь, вот этот жир, сгоревший на угрях, это особенное счастье. Ну, так вот, если у тебя есть непреодолимое желание есть жареное мясо на огне, ты всегда можешь обойтись и мангалом. Знаешь, я думаю, что мы сегодня будем постоянно обращаться к... сравнивать с машинами, да?

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Вот это волшебное слово ты сказал, конвекция.
2: Конвекция, да, это прям кайф.
1: Потому что на мангале невозможно, потому что там все это уходит вверх и все.
2: Да, да, да. Ну и ты знаешь, у нас и мангал это такие очень странные у многих, потому что это же тоже важно. То есть расстояние от углей до шампура сколько?
1: Ну да.
2: Ты знаешь?
1: Ну нет, сантиметров 10-15.
2: 10-12, ты видишь, ты молодец.
1: Я угадал просто.
2: Но тем не менее, потому что кто-то кладет буквально мясо на угли, и это страшно. Ну так вот, я...
1: Есть же мангалы с крышками. Вообще, знаешь, сейчас вот это чугунные, большие, такие дорогие, знаешь, как дорогой подарок богатому человеку. Типа мангал с крышкой от дождя.
2: Ну, ты знаешь, это тоже, кстати, бюджет, потому что я иной раз смотрю на красивые веранды, которые люди строят, большие красивые. Дома, там должна быть большая красивая веранда, большая красивая гриль-зона, и там огромный красивый, вот я не знаю, комплекс, там есть и мангал, и печь, и все на свете, и какие-то жаровни. Нет только гриля, который, в принципе, решит все эти вопросы.
1: Или смокера. Вот мы заговорили о машинах, что-то я сегодня в эфире почему-то там Феррари частенько

0: журинские вот эти смокеры здоровые, Brisket Boys, в качестве там, которым он дает название рок-групп, там, Slayer, типа, вот мы сравнили вот эти самые смокеры Brisket Boys с Ferrari. Что? Они еще и на колесах.
1: Ты знаешь, ну, мне кажется, это не Феррари, такие роскошные монстр-траки.
0: А, да-да-да, точно, скорее, да-да-да.
1: Дорогущие.
0: Да, вот ты молодец, да,
1: это лучше сравнение. Феррари все-таки это... У нас же есть много производителей, да, ты...

0: Начинаешь ты, вот я начинал, я был дикий фанат угольных грилей. Uh-huh. И я прям понимаю, вот я думал, а почему? Я все время пытаюсь понять, почему мне раньше так нравилось готовить на угле. Ну, потому что, во-первых, это постоянно, даже если, пусть маленькое, но это событие. Потому что ты к нему готовишься, тебе надо брикеты разжечь, вывести правильную температуру, поколдовать с зонами прямого, непрямого, uh-huh, постоянно uh-huh. контролировать процесс. Uh-huh. Ну и плюс это возможность проявить профессионализм.
1: Ну,
0: это
1: да. уже, и потом вот. Постепенно с возрастом ты приходишь к удобству. То есть ты уже не дуешь на угли, а

Ну нет, у меня, знаешь, у меня вот, если говорить про бюджет на гриле, вот самые счастливые люди — это мои друзья и соседи, потому что я подарил, наверное, грилей 7. Вот, друзьям раздарил. И в том числе я подарил пилетный гриль. Я небольшой фанат пилетного гриля. Mm-hmm. То есть мне нравится, или это должен быть круглый гриль с крышкой, mm-hmm. Или это должен быть классический, газовый, хороший. Вот я сейчас, я прям понимаю,

0: И вот у меня есть гриль. Легендарный, классический, крутой, который покрашен как дорогой немецкий автомобиль. Ему что-то уже больше 12 лет, наверное.
1: Наполеон какой-нибудь?
0: Нет, Вебер.
1: А, Вебер.
0: Мастер Тач вот.

0: Жене привет, кстати, большой.
1: Да, она тебе тоже передавала. Хотя эта святая женщина запрещает мне домой приносить уже грили, потому что мне раз, два, два газовых, один угольный, один керамический и еще очаг.
0: Это как любовь и голуби. Если Вася Кузякин на голубей тратился, то Григорий Мосин на грили.
1: Ну да, но я поборол себе эту
0: опять
1: страсть.
0: Все деньги на гриль на свои перевел.
1: Ну, слава богу, мне со скидкой, да?

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Papa Roach, Between Angels and Excess.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Под чутким руководством Григория Мосина, эксперта Лиги Барбекю, шеф-повара телевизора.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Можно пожарить, а бери самую бюджетную вещь. Вот, но это в основном, конечно, касается угольных грилей.
3: Угу.
2: Ну и угольным вещам, угольным этим игрушкам им, конечно, нету, там нет предела, потому что там начинаешь с угольного гриля, самого бюджетного, и в итоге ты можешь добраться до дорогущего смокера.
3: Угу.
2: Да, да, и это будут совершенно другие деньги, но совершенно и другой результат. Опять же, если тебе нужен гриль, чтобы жарить стейки, ну правда, если ты жаришь тонкий стейк, тебе хватит мангала. Uh-huh. Если ты жаришь уже хороший там дюймовый, полуторадюймовый стейк, конечно, лучше уже гриль. А если ты хочешь работать с большими кусками мяса, да, тебе уже нужна какая-то машина посерьезнее.
3: Смокер типа.
2: Ну да, или там. Uh-huh. А мы можем торговые марки называть, да?
3: Ну, ты знаешь, нужно назвать не меньше двух, а желательно трех.
2: Тогда это не будет рекламы. Weber, да,
3: вот. Да, Наполеон Вебер перейдет.

0: традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье. Домодедовский район. Пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefizfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
1: Большие деньги. Идеальные схемы. Жесткая реальность. Узнай, как работают аферы на миллиарды. Криминальный триллер «Мошенники». В кино с 20 августа. 18+.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.

0: там, за 40-50 тысяч тебе тяжело купить хороший газовый гриль. Угу. То есть, нет, ты можешь попасть на какие-то акции, спецпредложения, там, распродажи, прочее, прочее. Ничего не исключает. Но вот по моим ощущениям, хороший гриль, да, он все равно начинает сейчас с 1080.
1: Газовый.
0: Понять, что ты создан для газового гриля, наверное, ты сможешь только, поработав на угольном.
1: Ага.

0: там, месяц посуду.
1: Ну да.
0: Ну, я думаю, что ведь не менять, моет же никто, да?
1: Меняет чаще, да?
0: А ее нужно менять, то есть как только ты увидишь, что слетела с металлической щетки хоть одна щетинка, не надо себя убеждать, что, ну, слушай, ну отдать слетело, вон еще их сколько, потому что все это может оказаться в твоей еде. Это ужасно, это дико опасно.
1: Ой, да, это неприятно.
0: Да, металлическая щетка важна, она должна меняться. А что касается...

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: зимой им можно лунки делать на рыбалке. Там он вниз выдает стартер, там градусов 700-800.
1: Прикольно, прикольно, кстати, да.
0: Стартер нужен. Гриль все-таки уличная история, поэтому лучше не жадничать и купить чехол для гриля. Тем более, если гриль хороший, он прям действительно сэкономит и продлит жизнь. Ну, а дальше вот эти все штуки, которые тебе начинают впихивать. А подставки для ребрышек, а специально вот эту вот историю, чтобы делать идеальные котлеты для бургера, да кому не

0: хорошо. Наверное, в этом есть свой смысл. Собрать же гриль, наверное, прикольно такой сделать кастомный. Ну и плюс у нас многие производители грилей сейчас просто ушли из страны. И вот я понимаю, что мне нужен кусочек решетки. И, видимо, тоже полезу куда-то на распродажу.
1: Голодный Михайлов на радио «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Радио Максимум представляет Суперкросс на стадионе технических видов спорта Крылатское. 5 и 6 сентября. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru. Категория 0+. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: И прочие гаджеты, которых ты набрал, прям дофига тебе негде хранить, в первое же межсезонье, или там, или зимой, или осенью, или весной, они у тебя превратятся в тряпочки, кусочки ржавого металла, и все, и это будет некрасиво. Все то, что ты брал красивое, все то, что ты представлял, как ты будешь вот это перед гостями выпендриваться, тебе придется как минимум купить какое-нибудь средство для удаления ржавчины, или вооружиться металлической щеточкой, и все это зачищать. Ну, и, конечно, да, видок-то будет не тот.
3: Кладбище потопленных грилей.
2: Поэтому обязательно нужно озаботиться местом для хранения всего этого.
3: А сильно ли влияет качество решетки на вкус и удобство? Можно ли научиться готовить так, чтобы дешевая решетка не мешала? Или это не сработает? Какая вообще должна быть решетка? Чугунная, стальная, ты упоминал.
2: Почему чугун хорошо? Чугун хорошо, потому что это теплоемкая история. И когда ты кидаешь на чугунную хорошо прогретую решетку сок мяса, да, решетка не теряет температуры, и мясо к ней практически не пригорает. Ну, то есть даже если прижарилось, то там через несколько

0: стоит взять гриль подороже? Сколько примерно денег уходит на мелочи? Как ухаживать за грилем? Нужно ли заранее закладывать деньги на безопасность и место? Что лучше по деньгам? Сначала купить только самое нужное, потом докупать. Бывают ли недорогие грили? Как понять, что гриль уже не спасти? Лучше не тратить деньги на ремонт, купить новый. Об этом мы сейчас с Григорием Мосиным поговорим. И это можно будет услышать в подкасте «Голодный Михайлов». Скоро. До завтра.
1: Костя, такси пришел!
2: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 9 часов вечера.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите

0: 17, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 849.

«Taking Me Back». На одном диске можно найти ее аналоговую фолк-версию, где использовались усилители и микрофоны столетней давности. А на другом – забойный гаражный рок, целиком созданный через современный микшерский пульт и программу Pro Tools. Слушаем прямо сейчас. Джек Уайт, «Taking Me Back».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
2: 12+.
1: Радио «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
2: 12+.
3: Это только первая новинка сегодня. Дальше еще дофига чего интересного.

0: команды на радио «Максимум». «Максимум».
1: На очереди фит от металкорщиков из I Prevail и восходящая альтернативная исполнительница Амира Эльфеки. Песня стала первым новым материалом группы после их альбома 2025 года «Violent Nature». По словам I Prevail, недавно приметили Амиру и решили с ней фитануть. Вся запись заняла день. Сейчас послушаем, что у них получилось. Итак, это I Prevail и Амира Эльфеки «Paradise».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Это были I Prevail Paradise в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше на очереди свежак от Devil Driver.
1: Heavy Monday. На радио Максимум.
0: Дэнс Фафары.

0: Это были Ice Nine Kills, Play Dead в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше по графику свежак от группы Like Moth to Flame.
1: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: этом Александре Норстар в рубрике «Прекрасная половина металла» программы Heavy Monday. Дальше на очереди рубрика «Старая добрая альтернатива».
1: Heavy Monday на радио «Максимум». «Максимум».
0: В 1997 году в Луисвилле, Кентукки образовалась группа Primer 55. Название свое она получила благодаря знаменитой трассе 55 в США. Три года ребята занимались какой-то фигней, пока в 2000-м не выпустили дебютный альбом Introduction to Mayhem. И сегодня мы послушаем самый первый сингл с него и вообще первый сингл группы, который называется Lose.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Edge of Perfection в рубрике «Отцы металла». Дальше на очереди «За гранью».
1: Heavy Monday. На радио «Максимум». «Максимум».
0: Сегодня в рубрике «За гранью» группа Mental Cruelty, которая выпустила новый трек The Serpent of Midgard в стиле Black and Deathcore, конечно, который продолжает их мифологическую серию треков. В этот раз история посвящена скандинавской мифологии и мировому змею Йормунганду и описывает его легендарную финальную битву с Тором во время Рагнарёка. Схватка заканчивается гибелью обоих. Давайте послушаем эту эпическую дедкор-композицию.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. Радио «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.